0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Poletie, e час за добро глазбо.
3: Час за спростите.
4: Поletie, mam rad, ker se vozim s biciklom.
3: Radio Energy.